Тисетичек, седмилка, седмилка. Мама знает мне, тингита, тингита. Бум-бая, бум-бая, бум-бум-бая-ху.